真如夜晚的地的烈王来日和我心за рок ярким бабу брак куштын хушку дайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй гели курдустан